0: Читака, не? Нова страница.
1: Я као дърл со ми, па мам нов профил.
2: Са по можу се спит назад пофоловат, па за фотке поскрбет. А нисам
1: лад... Отгор се, а ново, ново, ново живление, ал па...
3: Па бивши се нас отпрепалал у бисто до стане, у катерем смо здай, не?
1: Абсолютно.
3: За наших здайшних партнерів.
1: Зарад бивш га си больши члок донс.
3: Я?
1: Нич петена, 300-300.
4: Добре глазбе.